богатен и тен, со нема ниц. Не купиш шацунку, не купиш правда, не купиш сердца, которое памятает твой фауш. Можешь иметь все, а в сиротку быть пусто. Вент отповедь ми те. Кто тут тайна правда есть варт?